Море со мной, я со мной, я сам у боги, боги, боги, боги, боги збор. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам, все по своей памяти отлочам, но ростоплован припорочам, че жели си кто от вас, но...